жаба, вонючий крох, бабуся, хай там не ваня рус. Нельзя я кур заедить, кур не кусуа. Честно буду так листать, маленько, у меня мозга. Ваня Русская. Куда-куда, Солова?